0: автоматом не прорви. Сгубить надею спокойный мор, не набраться веры, не убачить берег.
1: Слухай нас в интернете. Рация.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзіна. Зеленскі анансаваў рэформу войска, Літва ўвяла новыя абмежаванні на ўвозы паліва з Беларусі. У трох раёнах Беларусі ўведзена забарона на наведванне лясоў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсировал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится у его телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему у силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забезпечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится у поведомления. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, якая подтримливает такое решение, станет повеличение заробка, у цитата, «з уликом принципу справедливости». Ранее головнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал загады об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться не посредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежования на увозы палива из Беларуси и России. Яны почнут дейничать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляет литовская мытня, у Литву можно будет увозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного сродку на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкционной политики. Ранее Сойм Литвы подтримал обмежование на импорт палива из Беларуси и России у паливных баках автомобиля свыше установленной нормы. Подобные меры уже действуют в Латвии, где так само действует лимит у 200 литров. Ранее в регионе отзначился рост поездок в Беларусь за больш низких коштов на паліва, что и стало одним из факторов узмацнення контролю. У трох районах Беларуси уведенная заборона на наведывание лясов. Нельга наведывать лясы у Бераставицким, Волковыским и Свислацким районах. Усены находятся в Городинской области. Про это сверчит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Там обвещенный 4 класс пожарной небезпеки. Заборона целком выключает махчимость уваходить у лясы. Обмежование на наведывание лясов деничают у 70 районах краіны. У астатніх 45 районах краіны наведваць лясы можна вольна. Ушанаванне памяці Івана Луцкевіча ў Закапане. Такую ініцыятыву распачалі кракаўскія беларусы разам з экскурсаводкай і сакратаром віленскай філіі партіі БХД Валерыяй Чарнаморцавай. Для беларусаў вельмі важна, каб на месцы пахавання Івана Луцкевіча ў Закапане была ўсталяваная шыльда, кажа Валерыя Чарнаморцава.
3: Закапане, ён пахаваны, але магілы няма, таму што наверсе пахаваны іншыя людзі. І нават вот как русские белорусы кажут, мы приезжаем в Закопане, мы не знаем, где ушановать память. А вот, и в принципе, место могилы ведомое, але по разных причинах в свой час не отбылось перепахование.
2: Валерия Чарноморцева уже разговаривала на эту тему с внучкой Антона Луцкевича Олесей Луцкевич, и она так сама затекавилась этой идеей. У планах Валерии Чарноморцевой есть так само провести памятную импрезу по ушанованию 100-годия друкарни имя Франциска Скорине у Вильни. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск прас гадзіна.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже чекается облачное с прояснениями на дворе. Без истотных опадков будет тепло. Температура по ветру максимально в день прогреется до 20-23 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Марини Савіцької.
5: Вітаю, господарства, усіх, хто нахвалює білоруського радіораси. Мене звуть Марина Савіцька, і як звичайно, в гады час у ефіри проєкт «Маніфест» про адметних білоруських музиків. І сьогодні ми будемо розмовляти з молодими гуртами, які створають музику не тільки для своїх одногодок, але, можливо, і для більш старішого. У всілякім разі тяжкий гурт «Торн» грав разом з «Готстаур» і недаремно зайшов. Гурт «Хочу мруть» виходив на одну сцену з «Без назви», ну а про «Атесту» дик наогул можна мовчати, тому що з ким тільки вони не виступали. Ну і разом з тим. Про тих гутерки, що почалася тиждень тому у проєкті «Маніфест», сьогодні ми і ладимо.

0: што для некаторых слухачоў радыё Рацыя вы яшчэ крышку не знаёмыя, таму для таго, каб стварылася гэтае агульнае ўражанне, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў кожнага з гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё Рацыя.
1: Скажам, што гурт Атэста – гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але на па-расійскому не спяваем, а па-ангельску я не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважана ў калабе з Клімам Малажавым з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт. Пу-пу-пу. Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім. І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго у нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хаціце граць у гурце Атэста, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі у вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6 недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. І навіта гэта ўжо відаць, я думаю, таму што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Лідская тоже.
2: А, вось. Так, ты распавіди пра Лідскую.
4: Как-то раз у нас была запись с Лёй, мы записывали песенку. І ко мне домой приезжала Анастасия Рылевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. И они начинают тут играть, и они играют файный авангард. Вот с ними мы посебрывали недавно. И они украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальностей. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само, как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існуе теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ў дваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё і даўжэй за ўсё мы шукалі менавіта бубнача. І цуд, што мы знайшлі такога прафесіянала, як Тіма, ён вельмі файны, гэта ўдзельнік нашага гурта, гэта наш бубнач. Што цікава, што мы ўвогуле не шукалі ніколі клавішаў. І калі ў нас у жыцці з'явілася Ліза, наша клавішніца, то мы на пачатку, шчыра кажучы, не ведалі, што з ёй рабіць, але мы паверылі ў сябе, мы паверылі ў яе, і праз некалькі месяцаў у нас атрымалася знайсці з ёй спецыяльную сувязь, і ўсё стала на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы ж не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
5: Так, наш первы факт, наверное, самый пазорны, это то, што ў нас сабралось матэрыяла на два альбомы, которые мы в итоге выкинули, вытели, решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
6: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5.
5: 7.
6: Потому что нам не понравился. Спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились. Они не звучали как-то однотипно, неинтересно. И мы поняли, что нет, так дела не могут идти. Надо просто менять материал.
5: Да, но постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе вдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрю немного. Мы были одним составом, хочу мрать, мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
6: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мроить». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
5: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

студию доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор-школы, классического металла, альт-рока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами in-house, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

Сатурн также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический. Несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки. Чтобы, когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину. Нечто большее, чем даже

0: Сусветный хит тыдня.
1: Британский гурт Editors представил новый сингл Call It In, который открывает новый раздел у их творчести. Музычно это сполучение атмосферного инди-року и электронных текстур. Глубокие синтезаторы, поступовый ритм и эмоциональный вокал створяют ощущение внутреннего напряжения и пошуку поддержки. Композиция развивается как особистый зворот, переходящий от стриманных куплетов до широкого катарсичного припеву. Трек выпущен в период новой студийной работы гурта и связан с подрыхтовкой до будущего тура. Ён таксама подкресливает здольность гурта эволюционовать, не губляючи своей познавальной атмосферы. Editors, Call It In, слухаем да голосуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит», выбрать

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!